хоть ты уща склягал! Смерть ма на языку! Скорому подайте такую апатыку!

Хоть те уща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Таку апатыку!